Я вам не вижу, что вы не можете, но я не могу сказать, что вы не можете.